0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». Звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о контактах мэнзы Варшаваў а Мінскім на пазёме служб спецыяльных. А о чым яшчэ услышымы в праграме? На Беларусі уласкавёно 32 асобы.
5: Они сау барзо каштовні для того, что можно сейчас хандловать.
4: Як дзяла антыпольска пропаганда режиму Лукашэнковскіго?
6: То есть пропаганда, которая ма взбудзаць ненавість вобец сумсядов.
4: Что чека Беларусь по эвентуальным преломе ситуации на Украине?
7: Беларусь с краем полуталитарным, в некоторых аспектах уж тоталитарным, где много вещей стало забетоновано. В связи с этим трудно какие-то радикальные изменения.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. Россия пропоновала Украине спынить огонь 5 липеня у Константиновцы и передать тело загинулых. Беларусы на другом месте сирот замежных працовников у Польши. На Подляшше распачался сезон туристичной восьмерки. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. С 12 до 18 годины по московским часе 5 липеня украинскому боку пропонуется спынить обстрел города. Россия пропоновала Украине передать тело загинулых войскоўцаў у Константиновцы и спынить огонь. Про это поведомляют российские СМИ со спасылкой на Министерство обороны России, пишет газета «UA». Россия назвала передачу тела у загинулых украинских войскоўцаў у Константиновцы гуманитарной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский 4 липеня прокомментовал бои вокруг Константиновки. И он пропоновал лидеру Кремля Владимиру Путину встретиться у разбуранном городе, как спынить войну. Не спыняются репрессии у Беларуси. Автозаводца Змиханавича осудили за распальвание вооружести. Вадиму Жидису 39 годов. Долгий час мужчина працевал на Менском автомобильном заводе. Ранее гулял у аматорский футбол. У его есть жонка и двое детей. Пиша правооборонный центр «Весна». У вольный час Жидис цікавіўся автомобилями и был заўзятым аматором пошуку с металашукальника. У телеграм-чатах Михановичау, где он жил, Вадим был вельми активным корыстальником. Шмат обмерковывал бытовые проблемы ЖКГ, ремонт дорог и ассортимент у местовых крамах, а так само делился фотоздымками своих историчных знаходок с ваколиц и рассказывал про урожайные грибные места. Вадима арештовали у конце сакавика и сместили у СИЗА. Его обвинователи по воле артикула распальвания ворожести. Жидиса судили в Менском городском суде. Докладный присуд невядомы, але подобно это колония. Онлайн он так и не з'явился, пиша наша Нива. Беларусы займают другое место сярод замежников, которые работают в Польше. Про это свідчить новое доследование Головного статистического управления, представленное на 6-м конгрессе польской статистики, поведомляє Польское радио. По воде справоздачи 70% усіх замежных работников складают украинцы, 13% беларусы, далее идут громадяне Индии и Грузии. Авторы доследования отзначают, что замежные работники застаются важной часткой польского рынка працы, особливо у транспортной, логистичной и IT-сферах. На Подляшше распачался сезон працы туристичных автобусов «Туристичная восьмерка». Проект, который летась упершиню злучил Белосток с популярными туристичными местинами вокруг города, все лето истотно поширили. Замест одного маршрута теперь дейничают три, которые охопливают Белосточину, Августовщину и Сувальщину, а так само Беловежскую пушчу. У порівнянні с минулым годом изменился и график руху. Коли летась автобусы курсировали щодня, то теперь рейсы выконуются только с четверга по неделю. Поводы организаторов такое решение приняли с уликом наибольшего попыту на поездки у выходные и святочные дни, каб лепше використать транспорт и притягнуть туристов у регион. Особную увагу сюда надают новому маршруту по Августовщине и Сувальщине. Он начинается у Августове и проходит праз Сувалки, Вигры, Сейны, после чего вертается у Августов. Маршрут излучает наибольш ведомые природные и туристичные местины этой частки Подляского воеводства, у Темлику озеры, Национальный парк, Вигерский кляштар и Августовский канал. Сезон туристичной восьмерки протягнется до конца жнивня. Проект финансуется уладами Подляского воеводства и закликан сделать регион больше доступным для туристов без уластного транспорта. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне дня прагназуюцца ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
3: Православная

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тобі не падаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже знайшли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит как...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и гучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, гэта концерт ваш на дні роднай мови, і мені ён заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці, хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за гэта вам з боку організаторського і з боку ведучої мерсі боку, гэта було добре.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас был так само концерт, там, где вы у трех выходили на сцену. Это были вы, власно, это были Торн, это были Атеста. Как прошел этот выступ, и где появилось после его ожидания коллабиться о неким стане, ну, плюс-минус, может, таким складом, может, не совсем, но тем не меньше, еще с молодыми гуртами?
2: На жаль, концерт вышел не такой добрый, как нам бы хотелось. Вельми много чего мы не вылечили, вельми много чего у нас не отрымалось, например, на саундчеку. Але мы не сдавалися, и мы посумовали и протягнули працавать тому урадами. Позднее мы заграли лепей. Жадание коллабиться так, з'явилося. Мы хотели бы зробить коллаб с Атестой, але ранее мы были певные песни, якую мы возьмем для этого, а теперь мы не так певные менавіта этой песни, тому худшей за все мы просто напишем новую. И, але у нас так, у нас есть жадание коллабиться с Атестой. И, до речи, с Торн так само было задание коллабиться, але гэта можа трошки ёсць?
3: Ёсць уже.
2: Мы спробовали уже писать коллаб с Торн, и ён дзесьці існуе на просторах интернету як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будем записывать. Магчыма, напишем штосьці новое так само.
3: Ну, это не серьезный коллаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали зрабіць коллабы с іншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, яким мы зараз будем выступать, мы планировали коллаб. Магчыма, с гуртом авангарду Бібобу, які тут дзесь грає у Варшаві так само. Поглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісь яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Muzyka jak ład życia. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Мы сегодня так само по часу программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтага перыяду и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
3: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
4: Я згаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивуе, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў, и бачу, что моё жыццё значна болей насычанае.
0: Окей. Нож пройдзе, дзень настане, і рухне мур, што паміж намі.

0: Вася. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Гурт «Хачу мроить» был сегодня гостем проекта «Манифест». И я нагадаю господарство, что час от часу у коллектива отбываются выступы, тому сочите за обвестками и подписывайтесь на социальные сетки. Меня зовут Марина Савицкая, и почуемся простый день у проекте «Манифест».

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 година. Путин доручил проанализовать удел союзников Украины в войне. У Берлине заявили, что новые визовые обмежования не должны закрануть граждан Беларуси. Евген Андрейчик обраны другим вице-спикером Координационной Рады. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент России Владимир Путин доручил проанализовать ступень утягнутости союзников Украины в войну и вызначить краины, которые, на его думку, наибольш активно подтримывают протяг военных действий. Про это он заявил под час нарады с войсковым керовництвом. По воле Путина, такие анализы необходимы для махчимого принятия отказных решений в будущем. На той же нараде Путин доручил протягнуть массированные удары по территории Украины. Для его говорка идет про атаки на объекты военно-промыслового комплексу и инфраструктуру, якая обеспечивает его працу. Ранее Владимир Путин отхилил пропанову президента Украины Владимира Зеленского об проведении прямых перемовов и часовом спинении огню, заявивши, что не бачить у гэтым сенсу. Планы развязу по махчимым узмацнению визовых обмежований не повинны распаусюрдваться на громадян Беларуси. Про гэта поведомил дарацца Светланы Дзихановской по пытаниях дипломаты Денис Кучинский после працовных сустрэч у Федеральной канцелярии и Министерстве замежных справ Немеччины. По воле Кучинского подчас консультации немецкий бок запэўнил, что беларусы не разглядаются в межах махчимых новых обмежований. Калі адпаведные рашэнні будут приняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі ізноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі, у тым ліку спыніць выдачу шэнгенскіх візаў у межах ўзмацнення ціску на Маскву. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, подтримки белорусских демократичных сил и правового становища белорусов, которые находятся в Немеччине. По воле слов Дениса Кучинского, Немеччина подтвердила намер и надалей подтримливать белорусский народ, громадянскую супольность и демократичные силы, одночасово заховывая тиск на режим Лукашенки. Делегат фракции «Наступ» Євген Андрейчик, обранный другим вице-спикером Координационной Рады. Отповедное решение было принято 3 липня. Как поведомляет пресс-служба Координационной Рады, у голосовании Андрейчик отримал поддержку 44 из 79 делегатов. Его соперник, представник фракции «Европейский выбор» Павел Мариевский, набрал 35 голосов. Выборы прошли у два туры. Ранее 1 липня первым вице-спикером Координационной Рады был обраны делегат руху «Воля» Анатолий Михновец. Подчас самопрезентации 30 червня Андрейчик отзначил, что бачить роль спикера у тым, кабы перш за все допомагать организовать эффективную працу Рады. Падляшша. У Беластоку распачаўся першы фестываль прыроды і культуры «Зелёнамі», які на працягу двух дзён аб'ядноўвае сустрэчы, экскурсіі, дыскусіі, культурныя падзеі, прысвечаныя прыродзе Падляшша. Паводле суарганізатаркі фестывалю Іанны Пахалкі, галоўная мэта – дапамагчы людзям па-новаму ўбачыць навакольную прыроду і адчуць сувязь з месцам, у якім яны жывуць.
3: Фестиваль натурокультуры зелёнамі организуем тут в Białymstoku по раз первый. И bardzo się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas.
2: Сёння асноўныя падзеі фестывалю адбудуцца ў Тыкоціне ў праграме спектакль «Бежанцы 1915» варшаўскага байтэатру, канцэрты, літаратурныя сустрэчы і дыскусіі, прысвечаныя памяці, культуры, прыродзе і змяненню клімату. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность. Местами махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветру максимально прогреется в день от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
5: Вітаю, поважаные слухачи, у эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дяшуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. На чемпионате света по футболе распочалася стадия 1-8 финала. Але перед тем расскажем про опошние два матча 1-16 финала, которые были сгуляны вчера ночью. Аргентина сустрелася с Кабо-Верде. Основный час скончился 1-1. У додатковой африканцы отыгрались у другий раз, однако паўднёвыя американцы забили знову и выиграли 3-2. Гульня прошла на Hard Rock Stadium у Майами Гарденс. Мячи забили Месси, Лисандро Мартинес и Ромеро. У суперников вызначились Дуарте и Кабрал. Гэты вынік забеспечил аргентинцам выход у 1-8 финалу 6 раз запар. Усе разы с Лионелем Месси у складе. Для 39-годового нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси это был 30-й матч у карьеры на чемпионате свету. Больше нема ни у кого. Другое место на гэтым показчику займае Португалия. Галец Криштиану Роналду 26 поединков. Теперь на рахунку Месси 20 голов на чемпионатах света, и он обновил уластный рекорд. З их 7 голов на этом турнире, что является повтором его особистого рекорду по голах на одном чемпионате света. Эти отзнаки он впервые досягнул у 2022 году, але тогда 3 его мячи были забиты с пенальти. На этот раз ни водного. Так само аргентинец стал первым гульцом в истории, который забил у 8 матчах турниру запар, 4 у 2022 и 4 у 2026. Ранее рекордной серией заставались 6 матчей запар. У француза Жуста Фонтена в 1958 году и бразильца Жорзини в 1970. Гэты матч стал для Месси 203-м у складе национальной сборной Аргентины, и он вышел на другое место по колькости гульняв за сборные. Наперед за только Криштиану Роналду с 232 матчами за Португалию. По 202 матчи за Хорватию и Кувейт мають Лука Модрич и Бадер Альмутава отповедно. Матч супраць Кабо-Верде стал для головного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сотым на чале команды. У гэтых матчах ён отримал 73 перемоги, 18 разов згуляв нічыю и 9 разов проиграл. Скалони узначалю команду у жніўні 2018 года. За гэты час ён здабыў са зборнай 4 трафеі. Выйграў чэмпіянат свету 2022 года, два кубкі Амерыкі ў 2021 і 2024, а таксама фіналісіму 2022 года. Што тычыцца самой зборнай, то аргентінцы выйгралі 8 апошніх матчаў запар супраць афрыканскіх зборных. У 1-8 фіналу іх супернікам стане Егіпет. Гульня адбудзецца 7 ліпеня. А вось Кабо-Верде стала першай афрыканскай зборнай, якая забіла больш за адзін мяч у матчы чемпионату свету супраць дзеючых чемпионов. Сборная Кабо-Верде ранее николи не выступала на финальных частках чемпионату свету. Насельніцтва гэтай краіны паводле оценки за 2022 год складае каля 593 тысяч чалавек. Сборная Колумбии минимально обгуляла Гану с ликом 1-0. Гульня прошла на Eurohead Stadium у Канзас-Сити. Один мяч забил Ариас на 14-й хвилине матча. Подопечные Нестора Лоренса не пропустили у третьем запар матча на турниры, что отбылося с ними впершиню в истории. Забить Колумбии смог только Узбекистан у матча первого тура группового этапа, коли был лик 3-1. Таким чином на этапе 1-16 финала с турниру выбыли 7 африканских сборных с 9. Паўднёва-Африканская республика, Кот-Дивуар, Сенегал, Конго, Кабо-Верде, Алжир и Гана. Далее прошли только Марокко, якое выбило Нидерланды в серии пенальти, а так само Египет, який так само оказался мощнейшим за Австралию у послематчевых 11-метровых ударах. Нагадаем, что одной африканской командой, якая выбыла на групповом этапе, стал Тунис. Учора ввечері стартував етап 1-8 фінала. Зборная Канади у Х'юстоні на арені Energy Stadium буйно проіграла Марокко з ліком 0-3. Пауоборонця африканців Азідін Унаї оформив дубль у гэтым матчі. Ён адзначыўся на 50-й і 82-й хвілінах. Футболіст забіў 11 мячоў за національную зборную у 54 матчах. Яшчэ один гол на рахунку Суф'яна Раімі на 98-й хвіліні. Вінгер пераможцаў Браім Діас аддаў 2 асісты у гэтым матчі і таким чином полепшив свой пакет. Показчик виниковых передач на турниры до 4. Это наибольшая колькость ассистов для африканского гульца на одном чемпионате света. В огуле в этом сезоне Браим забил 3 мячи и отдал 13 ассистов у 54 матчах за клуб и сборную. Парагвай на арене Lincoln Financial Field у Филадельфии соступил Франции с ликом 0-1. Форвард мадридского Реала Кілиан Мбапе на 70-й хвилине реализовал пенальти. Для нападающего это 19-й мяч на чемпионатах света. Он занимает другое место по этим показчику. Лидирует аргентинец Лионель Месси 20 мячов. Таким чином, за выход у чвертьфинал 9 липня французы позмагаются с марокканцами. Сегодня вечером так само свой матч сгуляют команды Бразилии и Норвегии. Сборные Испании и Мексики застаются одними командами, которые еще не пропускали ни одного мяча на этом чемпионате света. Нагадаем, брамник Испании Унай Симон усталевал рекорд чемпионата света по количеству хвилин запар без пропущенных мячов – 519. А последний раз ему забивала Япония на минулом чемпионате света. Учора были згуляны еще два матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе. Городенский Неман соступил Койденовскому Арсеналу с ликом 0-1. Нападающий канониров Валерий Горбачек на 38-й хвилине встречи забил 100-й мяч у своей карьеры. Для достижения отзнаки у 100 голов Горбачеку потребовалось провести 336 матчов. Футболист является выхованцем столичного Динамо. А кроме Арсенала у Беларуси он выступал у шерегах Берозы 2010, Смолявичев, Престоличной Ислачи, Жодинского Торпеда Белас и Витебска. За межой футболист гулял у латвийской Лиепаи и российским Челябинску. А так само Витебск перемог Могилевский Днепр с таким самым ликом 1-0. Переможный гол на 80-й хвилине забил оборонца Кирилл Радивонов. Белорусская первая ракетка света Арина Сабаленко у 1/16 финала у Уимблдона 2026 обгуляла 31-ю ракетку латвийку Алену Остапенко с ликом 2-0, 6-4, 6-4 и лик стал 4-1 по их особистых встречах. Она отримала 20-ю перемогу у третьем крузе турниру Великого шлема, баланс 20-4. Белоруска с US Open 2022 года выходит у другий тыдень на каждом турнире Великого шлема, у яких примая удел. Ее горший выник за гэты час – чвертьфиналы на Ролан-Гарос 2024 и 2026 годов. При этом она пропустила только два турниры – Уимблдон 2022 за недопуску спортовцев из России и Беларуси и турнир 2024 года. А последние три раза, когда она гуляла на Уимблдоне, она становилась полуфиналисткой 2021, 2023 и 2025 года. Сегодня у 1/8 финала Сабаленко будет змагаться с 14-й ракеткой Наоми Осакой из Японии. Баланс их особистых встреч 3-1 на корысть белорусских. Призовый фонд турнира на открытых травяных кортах у Лондоне складая 64 миллиона 200 тысяч фунтов. Белоруска Катерина Яршова стала найлепшей у квалификации Кубка света по скачках на батуте, які проходит у португальской Каимбры. Две іншие белоруски, Виолетта Бардиловская и Злата Миниахметова, трапили у полфинал с 5 и 12 позиций отповедно. Лидер национальной команды Яна Лебедева, якая брала медали на кожным з трех попередних этапов, на гэты раз стала только 44-й. У мужчин Иван Литвинович занял третий рядок, на 5 и 6 рядках разместились Андрей Буйлов и Станислав Яскевич. Бажен Силин занял 18-е место, але не пройшов у фінал за ліміту на трьох чоловік від одної країни. Медалі турніру на Каимбры будуть розіграні сьогодні. Ну а це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
4: Спорт-Експрес.

0: сусветный хит тыдня.
1: Анастейша выпустила новую версию своего хита «Left Outside Alone» у симфоничном гучании. Композиция объединяет могутный вокал спевачки, рок-поп-мелодику и масштабное оркестровое аранжирование, надающие знакомой песне новое эмоциональное дыхание. Сингл стал первым попередником альбома «Symphonic Revolution», который выйдет в листопаде 2026 года. В новом проекте спевачка переосмысливает свои главные хиты разом с симфоничным оркестром. Анастейша, «Left Outside Alone».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Альбом тыдня.
1: Про новую кружэлку Deep Purple «Splat» паразмаўляем сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Deep Purple – легендарный британский рок-гурт, заснаванный в 1968 годе. Коллектив лечится одним из главных творальников хард-року и оказал велизарный уплыв на развитие тяжкой музыки. Минавито Deep Purple подарили свету такие классичные композиции, как «Smoke on the Water», «Highway Star» и «Child in Time», которые стали соправдной классикой рок-музыки. За больш чым 5 десятгоддзяў гурт выпусціў дзясяткі альбомаў, быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу і застаецца адным з самых аўтарытэтных калектываў жанру. Сёння ў складзе выступаюць вакаліст Іэн Гілан, бубнач Іэн Пейс, басіст Роджер Гловер, клавішнік Дон Эйры і гітарыст Саймон Макбрайт.

0: Календар.
1: 6 липня 1987 года народилась Кейт Нэш, британская спевачка и автор песен. У 1975 в этот же день на свет явился 50 Cent, Кёртис Джексон, американский рэпер, актер и предпринимальник. 7 липня 1994 года народился Эштон Ирвин, бубнач австралийского гурта Five Seconds of Summer. У 1981 в этот же день на свет явился Синистер Гейтс, Брайан Хейнер, гитарист Avenged Sevenfold, ведомый виртуозным соло у жанра метал. 8 липня 1970 года народился Бек, американский мультиинструменталист и спевак, один из самых эклектичных артистов 90-х. У 1985-м у гэты ж день на свет з'явился Дженні Кук, гітарист Arctic Monkeys, удзельнік гурта, які перевярнуў брытанскі інді-рок пачатку 2000-х. 9 липня 1975 года народился Джек Уайт, основатель The White Stripes, икона гаражного року, владельник трех сольных альбомов номер один у Сполучених Штатах. У гэты ж день и у гэтым же годе на свет з'явился Айзек Брок, фронтмен инди-рок коллектива Modest Mouse, автор глубоких и атмосферных песен. 10 липня 1980 года народилась Джессика Симпсон, американская поп-спевачка, У 74-м, так само 10 липня, народилась Імельда Мэй, вядомая ірландская спявачка. 11 липня 1974 года нарадзілася Ліл Кім, культавая амерыканская рэперша, адна з першых жанчын-лідэраў на хіп-хоп-сцэне. У гэты ж дзень у 90-м годзе нарадзіўся Джордж Крейг, лідэр брытанскага інды-поп-гурта One Night Only, таксама вядомы як мадэль. 12 липня 1943 года нарадзілася Крыстін Маквей, брытанская клавішніца і вакалістка Fleetwood Mac. У 1950-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Эрік Кар, ударнік гурта Кіс, які ўнёс магутны драйв і энергію ў саунд рок-легенд. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдні вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустранімся ўжо праз тыдзень, дай падвядзім вынікі. Тут была Мілана Граснева.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Повинен быть сигнал с Гааги. Премьер-министр Нидерландов закликает Европу взмотнить тиск на Россию. На Гомельщине рыхтуются до черговых войсковых вучений. У Гайноце сегодня пройдет 19-й кермаш Зубра. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Премьер-министр Нидерландов Робе Йетен заявил, что европейские страны должны оставаться задиночными на всех уровнях, в том числе у ОБСЕ, чтобы увеличить тиск на Россию и примусить ее спынить войну против Украины. И он подкреслил, что Украина обороняет не только свою территорию и граждан, но и мир в Европе и международные права порядок. И он запевнил, что Нидерланды будут протягивать поддерживать Украину. Ну и закликал до протягу тиску на Москву, поведомляет Укринформ. Украина так само обороняет международные права порядок, основанные на правилах закона, у темлику АБСЕ и обязательства, которые мы все взяли на себе. Вот почему Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут протягивать это и робить. Вельми важно, чтобы мы все оставались задиночными и не губляли импульсу у поддержки Украины и взаимоотношений тиску на Россию. Это уже доказало свою эффективность, сказал Йетен. Премьер-министр Нидерландов так само звернулся до ОБСЕ и інших международных организаций с просьбой повеличить тиск на президента России Владимира Путина. По воле его слов, ответный сигнал повинен почуться с Гааги. И он подкресил, что Россия повинна погодиться на неоткладное спынение огню и начать значные перемовы для достижения справедливого и тривалого мира. У выборах у координационную раду 4-го складу, який отбылися недавно, удельничала только Объединенная громадянская партия, якая утворила фракцию Объединенная громадянская платформа. Иншая партия от удела у выборах устрымалися. Позицию партии БНФ по этому питанию потлумачил выконвающий обовязки керовника партии у замежжи Юрась Меляшкевич.
3: С нашего пункта гляжения, это одна столько с пляцовок, где можно гуртовать белорусскую демократичную позицию. Вот. Политические партии – это такой же равнозначный субъект политического життя, альбо, можно так сказать, институция, которая может иметь свою власную внутреннюю идею, как необходимо удельничать в политическом процессе. И мы решили, что для нас важнее наша субъектность, которую мы развиваем внутренними теми ресурсами, которые мы имеем.
2: Партия БНФ сейчас ведет кампанию по усталеванию бело-червоно-белого стягу на Грунвальдском поле. По воле Юрася Меляшкевича, это допоможе вернуть белорусской спадчине належное место в историчной памяти про битву 1410 года. У Гомельской области на фоне державных закупок, которые проводят местные улады, может вестися подрыхтовка до черговых войсковых вучений або узмацнення мира на меже с Украиной. На такой выснове пришло гомельское выдание «Флагшток» после анализа тендера. Для выдания для подразделения у территориальной обороны Гомельский гарвыканкам закупил шарах предметов, утреннику карту города, течки с державной символикой для присяги, канцелярские принадлежности, магнитно-маркерную дошку и пластилин. Термины поставок вызначены с 1 по 10 липня. А кроме того, до 17 липня плануется поставка комплектов часовых дорожных знаков Круговецко-Ленинского сельсовету у Добружском районе на стыку межа у Беларуси, Украины и России. Поставки по части закупок уже могли быть завершены до 3 липня, а так частка тендера у покуль находится на этапе разгляду. У выдания отзначаются, что такие закупки могут свидетельствовать как про подрыхтовку до учения у территориальной обороны, так и про махчимость мероприемства по узмацнению контролю на меже. У Беларуси апошним часам регулярно проводятся войсковые учения военного узроўня, у тым ліку с уделом территориальных войсков и подразделения у забеспечения. Падляшша. У Гайноўцы сёння пройдзе 19-й кірмаш Зубра, адзін з найбуйнейшых рэгіянальных фэстаў Падляшша. Мероприемство объединяет народную культуру, ремесла и традиционную кухню региону Беловежской пущи. На участников ожидают кирмаш рукоделия, дегустации местных страв, майстер-классы и дитячие забавы. На сцене выступят фольклорные коллективы с Польши и Латвии. Фест кирмаша зубра у Гайнауцы начнется в 13 године у городском амфитеатре. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помеже изменливая хмарность. Местами махчимые короткочасовые дожди. Температура поветра максимально прогреется удень от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Human rights for all. Высокий ропос жмогоус тейсис висьенс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».
9: Витаю, поважаных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правооборонщую программу «Весна». С вами ее ведущая Ева Барзиловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Спеціальний докладчик по питанні обстановища ухилення правов чоловіка у Білорусі Нілс Мужнієкс представив свій доклад у Раді по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй. Про те, як пройшов інтерактивний діалог з ним, що розповідали різні країни, а так само представники неурядових організацій, ми почуємо у рубриці «Подія». Далі нас чекає рубрика «Правооборонний словник», якая будзе аглядам даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». А ў рубрыцы «Каментар» пачуем размову з валанцёрам Дзянісам, які, як індывідуальны актывіст, дапамагае былым палітвязням. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Специальный докладчик по пытанию об становище у галине правов человека у Беларуси Нилс Мужниекс представил свой другий доклад Раде по правах человека Организации Объединенных Наций. Это отбылось 29 червня под час 62-й сессии Рады по правах человека. У интерактивном диалогу со спецдокладчиком поудельничали разные краины, а так само представники неурадовых организаций. І тут я распавяду, як гэта было.
0: Адзея.
1: У докладе спецдокладчика представлены огляд становища у галине правоў человека у Беларуси с 1 красавіка 2025 года по 31 сакавіка 2026 года. А далей промовляя сам спецдокладчик у интерпретации перекладчика.
2: В этот период было освобождено более 400 политзаключенных, однако до недавнего времени после освобождения происходили высылки из страны. Зачастую аннулировали паспорта и другие удостоверения личности. Последнее освобождение позволило некоторым людям остаться в Беларуси, хотя часто они оставались под давлением, наблюдением, профессиональными ограничениями. Многие даже были лишены права пользоваться сим-картами или банковскими счетами. Я продолжаю получать регулярную информацию о тех, кто был освобожден. Они сообщают о пытках, о жестоком обращении, неадекватных условиях, о содержании опострашей, о ограниченной медицинской помощи, недостаточное и низкое качество пищи, что можно увидеть по внешнему виду освобожденных. Могу сделать вывод, что пытки и жестокое обращение продолжают оставаться государственной политикой в Беларуси. В целом, репрессии продолжаются без ограничений, целый ряд политических заключенных остается на устойчивом уровне. В то же время, когда происходили освобождения, активизировались целевые удары по другим. По сторонникам Украины, работникам СМИ, книжным изданиям, религиозным активистам и представителям сообщества ЛГБТИ. Под отчетный период произошло резкое увеличение материалов, которые произвольно обозначались как экстремистские, что создало повышенный риск для прав человека людей, стремящихся получать беспристрастную информацию, и это используется для удушения свободы слова в стране. Я решил сфокусировать внимание на культурных правах в этом докладе по целому ряду причин. Данная тема игнорировалась другими правозащитными механизмами. Я считаю это вопрос важным, потому что именно это делает Беларусь белорусской, это делает Беларусь уникальной. Подавление культурных прав имеет долгосрочное влияние, поскольку язык, память и культурные производства, которое сегодня подавляется, не может быть легко передано будущим поколениям. Культурная сфера также отражает широкие геополитические тенденции. Происходит растущее влияние России в Белоруссии, стране, которая спонсирует антизападный нарратив. При подготовке доклада я консультировался с коллегами, спецдокладчиком ООН по культурным правам, для того, чтобы мой подход соответствовал ее подходу. В своем докладе она часто говорит об участии в культурной жизни без какой-либо дискриминации, говорит о разнообразии и практике памяти. Участие общественности в культурной жизни в Беларуси серьезно ограничивается и подвергается частой дискриминации по политическим, религиозным соображениям, языковым признакам. Большая часть этнических, религиозных, других видов разнообразия Беларуси были заменены в результате однородности власти, также способствовали росту роли русского языка и русско-советских исторических нарративов. Использование белорусского языка часто рассматривается как признак политической нелояльности в сфере образования. Власти продвигают милитаризацию, что также отражает события в России. Большое количество культурных деятелей стали целью преследования в рамках широкой волны репрессий, которая охватила Беларусь с 2020 года. Сюда входят актеры, художники, писатели, издатели, журналисты, ученые, особенно ученые-историки, активисты за наследие и язык, а также представители этнических и религиозных меньшинств. Хочу обратить внимание на нападение на польских и литовских представителей меньшинств, ограничение на образование на родном языке и усиление контроля над трансграничным культурным контактами. Помимо этого, католическое и протестантское духовенство и активисты подвергаются особым нападкам.
1: Это была промова спеціальнага дакладчыка АН па Беларусі, пасля чаго ў сувязі з устоянай практыкай слова далі дэлегацыі закранутай краіны – Беларусі. Аднак тая на інтэрактыўны дыялог са спецдакладчыкам папросту не прыйшла. Ну а далі словы далі дзяржавам-удзельнікам АН. Вось што, напрыклад, сказалі Нідерланды.
2: С удовольствием делаю это выступление от имени Бенилюкса, Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов. Мы присоединяемся к заявлению ЕС, решительно осуждаем нарушение прав человека в Беларуси. Мы приветствуем освобождение целого ряда политических заключений, а это освобождение омрачены репрессиями, что говорит о том, что не происходит структурных улучшений в области прав человека в стране. Нас также поражает информация о жестоком обращении под арестом. Мы призываем к безотлагательному, безусловному освобождению всех политзаключенных. А мы также встревожены по поводу дальнейшего ухудшения ограничения гражданского пространства, что оказывает дополнительное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников. Системное злоупотребление законами для криминализации гражданского движения, культурного выражения и деятельность независимых журналистов неприемлемы. Все эти меры несовместимы с обязательствами Беларуси в области международного права прав человека. Ответственные за нарушение прав человека должны быть привлечены к ответственности. Страны Бенилюкса привержены поддержанию международных усилий для документирования нарушений сбора данных и борьбы с безнаказанностью.
1: А вы что сказал Европейский звяз?
2: Есть благодарить спецдокладчика за его доклад. Решительно осуждая это грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Политически мотивированные репрессии, закрытие гражданского пространства, жестокое обращение под арестом, трансграничные репрессии, злоупотребление антитерроризмом, экстремистским законодательством – это нарушения, которые документированы независимыми механизмами. Мы обеспокоены по поводу ухудшения условий содержания под стражей, включая физическое наказание после попытки самоубийства или лишения медпомощи. Отмечаем недавнее освобождение некоторых политзаключенных, выражаем озабоченность по поводу новых и повторных арестов, ограничений прав и свобод освобожденных. Мы призываем настоятельно к безотлагательному освобождению всех политзаключенных. Есть настоятельно призывать белорусские власти положить конец увлечению в российскую агрессивную войну против Украины, использовать мигрантов в качестве инструментов и обеспечить возвращение на Украине всех незаконно депортированных украинских детей. Доклад говорит о нарушении культурных прав на основе целевых репрессий и периодическое изменение культурного пространства, образования, языка и так далее. Мы обеспокоены по поводу кампании запугивания против всех сегментов белорусского общества, включая деятелей искусства.
1: Протягиваем далее. На интерактивном диалогу со спецдокладчиком АН по Беларуси выступили шмат якія краины. Например, Дания выступила от имя группы краин Полночной Европы и Балтийского региона.
2: Благодарим докладчика за доклад. Видим, что Беларусь продолжает систематически нарушать права человека, совершая это пресечение свободы слова, мирного собрания и ассоциации. 850 политзаключенных продолжают оставаться под стражей. Политически мотивированные аресты продолжаются. Освобождение заключенных не должно сопровождаться принуждением, убежищем или дальнейшими наказаниями. Мы осуждаем использование пытки, принудительного психиатрического лечения, произвольных арестов и трансграничной репрессии для пресечения диссидентов за рубежом. Нападки на стороны, поддерживающие Украину, вызывают тревогу. Мы призываем освободить арестованных в Беларуси, призываем Беларусь освободить всех политзаключенных и положить конец всем формам репрессий. Решительно осуждаем маргинализацию белорусского языка и дискриминацию ЛГБТИ плюс меньшинства, включая польское и литовское меньшинство, что отражает более широкие усилия по ликвидации плюрализма и консолидировать идеологический контроль.
1: Албания сказала, что занепокоена систематичными и грубыми порушениями прав человека в Украине. С подобными словами выступила и Чехия, а Польша в свою чергу сказала.
2: Польша присоединяется к заявлению Евросоюза. Господин спецдокладчик. Ваш доклад говорит о продолжении языковой и культурной русификации Беларуси, которая сопровождается переписыванием истории и обелением советских преступлений. Использование белорусского языка ассоциируется с оппозицией, поэтому те, кто говорят на белорусском, преследуются и стигматизируются. Продолжается преследование культурных деятелей. С 2020 года артистическое сообщество Беларуси сформировалось в польских городах. Польша продолжает поддерживать белорусскую культуру в изгнании, включая белорусское телевидение Бельсата. Мы решительно осуждаем нанесение удара по меньшинствам в рамках усилий по искоренению плюрализма. Мы обеспокоены по поводу преследования польского меньшинства, включая роспуск организации, ограничения на культурные и образовательные деятельности, преследование лидеров сообщества, ограничения преподавания на польском языке. Мы благодарим спецдокладчика за его важную работу, которая обращает внимание на положение в области прав человека в Беларуси. Спасибо.
1: Далее Молдова, например, у свою чергу згадала про обмежование академичных свобод у Беларуси, а так само закликала увести мораторий на смертное покарание Украине. Болгария подкреслила, что порушение культурных прав ведет до стирания памяти. Немеччина выказала шкодование с нагоды того, что Урад Беларуси отмовляется взаимодействовать с мандатом спецдокладчика. Словения выказала устревоженность с нагоды катавания у местах позбавления воли, а так само бестерминового протягу термина у позбавления воли для особ поводле политично мотивованных обвинувачвания. Австралия отзначила, что змагары за демократию подвергаются репрессиям у Беларуси. Вот так выступали разные краины. А после их слово дали представникам неурядовых организаций. Сярод спикеров – правооборонца весны Валентин Стефанович, промовляя перекладчик.
2: Я выступаю от имени организации «Весна». Мы обеспокоены по поводу продолжения репрессий в Беларуси, которые влияют на гражданское население. Положение в Вильнюсе является явным примером этой тенденции. В настоящее время более 800 политических заключенных находятся за решением, а их здоровье вызывает тревогу. Освобождение политзаключенных и их выдворение из страны нельзя рассматривать как устойчивое решение кризиса. Такой принудительной депортации является примером международной репрессии и может быть равнозначно преступлением против человечности. Практика пыток, жестокое обращение продолжается. Необходимо эффективное международное привлечение к ответственности для обеспечения передания правосудию лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, призывая международное сообщество продолжать оказывать давление на власти Беларуси, поддерживать усилия привлечения подотчетности и оставаться на стороне жертв репрессий. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и восстановление справедливости для жертв должны оставаться непреложным требованием. Спасибо.
3: Слово представляется Национальной правозащитной ассоциации «Белорусский Хельсинский комитет». Господин председатель, ваше превосходительство, по меньшей мере 800 политических заключенных остаются решеткой Беларуси, возбуждаются все новые дела. Белорусские власти продолжают расширять репрессии против граждан в транснациональных масштабах. Они подвергают давлению граждан, которые находятся за рубежом, их родственники Беларуси подвергаются допросам и угрозам. Это может вести к широким общественным последствиям даже для людей без политических позиций. Власти используют принцип коллективной ответственности в отношении родственников, тех, кого считают политическими или инакомыслящими. Они подвергаются увольнениям и другим формам давления. Власти также злоупотребляют законодательством о борьбе с экстремизмом, объявляя экстремистскими такие организации гражданского общества, как правозащитная организация «Пен Беларусь», «Human Constant», «Белорусский Хельсинский комитет». Особенно беспокоит также использование закона об административной ответственности за ЛГБТК-пропаганду, что расширяет правовую основу для преследования.
1: Вот так прошел интерактивный диалог со специальным докладчиком по питанию обстановища у галине правов человека в Беларуси Нилсом Мужниексом. А мы будем и надалее отсочивать его деятельность.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзяловская. Пасля вызвалення многія былыя палітвязні маюць патрэбу ў падтрымцы падчас адаптацыі. І тады дапамогу ім аказваюць не толькі беларускія арганізацыі, але і індывідуальныя актывісты. Пра такую сваю дапамогу валанцёр Дзяніс распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Распавядзіце, калі ласка, у чым менавіта заключаецца ваша дапамога тым палітвязням, якія не так даўно былі вызвалены?
3: Я не считаю, что это помощь, я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Белоруссии в декабре месяце, просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
2: З чого менавіта почалась вот такая ваша подтримка их? Як вы затягнулись в этот процесс?
3: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
2: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
3: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
2: На ваш погляд, як теперь так само могут подтримать таких экс-политвязню, недавно вызволенных, беларусы, которые находятся уже у эмиграции?
3: Я думаю, что они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами. А вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
1: Денис означает, что экс-вязни не завсёды охотно открываются. Але важно дать им час. Я сам праз гэта прайшоў у свой час, дадаў мужчына. Ну а на гэтым я, Ева Бардзяловская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
4: All human rights for all. Высокий вопрос жмогус тейсис висьемс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: 15 у Беларуси, 14 у Польши. Группа «За демократичную Беларусь» створена у парламентской ассамблеи АБСЕ. Федерация легкой атлетики Украины витала захование санкций супрать белорусских спортсменов. С новинами Валя Лаевская. Демократичный лидер Светлана Тихановская наведая Гагу, где до 8 липня проходит штогодовая сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству у Европе. Как поведомляет прессовая служба политика, под час сессии будет обвещена о початку працы депутатской группы «За демократичную Беларусь» у парламентской ассамблеи АБСЕ. Это важный крок для того, как белорусское питание заставалось у международным парламентским порядку дня, а поддержка белорусов, политвязнев и демократичных сил была больше системной. Читаем о поведомлении. Анонсуется встреча Тихановской с президентом парламентской ассамблеи АБСЕ Пьере Жаном Понсом Сампьерто и генеральным секретарем ассамблеи Роберто Мантеллой. Так само запланованы особные перемовы с украинской делегацией у АБСЕ, встречи на полях сессии и коммуникация с международными медиа, поведомили у прессовой службе Тихановской. Депутатские группы «За демократичную Беларусь» действуют у парламента около 20 демократичных краин. Федерация легкой атлетики Украины подяковала Всесветной организации легкой атлетики за захование санкций супрать белорусских и российских спортсменов. Всесветная легкая атлетика завсёды на боку сумленного чистого спорту. Это моцная позиция, и, на жаль, далеко не усім у спортивной супольности удается ее вытримливать. Тому решение World Athletic тем более важно, что оно служит маяком для усяго сусветного спорту, заявила президент Украинской Федерации Ольга Саладуха. По воле ее слов, усе украинские спортсмены и у першую чергу представники легкой атлетики удячные за такую принциповость. World Athletic подтвердила санкции супрать атлетов из Беларуси и Российской Федерации по выниках поседжания Совета Организации, якое прошло 1-2 липня у формате видеоконференции. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: Переважно хмарно сегодня у нашим белорусско-польским помежи с невеликими часовыми прояснениями, днем под 20 градусов, махчимые так само короткочасовые дожди.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
3: Лёс арцибіскупа. Беларусы Америки запрашаюць. Найлепшы психіатар у Польшчы.
2: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слово» паведаміла пра смерць арцибіскупа Цепляка. У Америцы помер первый виленский арцибіскуп Цепляк. Як ведомо, Цепляк только недавно вернулся с Саудепии, где был засуджен большевиками на расстрел, але потом обменены на коммунистов, арештованных у Польши. С Польши Цепляк выехал в Америку, там он отримал поведомление об назначении его виленским арцибіскупом, але тяжко захворел и выехать у Польшу уже не смог.
2: Белорусы у межвоенным друку.
3: «Наша Нива» у 1920 годе опубликовала артикул с заголовком «Силы прибывают». З Америки приехала в Варшаву и звернулася до тамтейших белорусских организаций делегация от белорусов, которые живут в Америце. Делегаты поведают, что они имеют у Чикаго близко 30 тысяч организованных американских белорусов, имеют колонии в Иллинойсе, Цинциннати, Паудневой и Полночной Каролине и других штатах. Наши браты за мором вечарам не забыліся б сваёй далёкай бацькаўшчыне, яны гуртуюцца, арганізуюцца і маняцца прыйсці з падмогай Беларусі, якая скідае путы няволі. Дэлегацыя хутка варочаецца назад у Амерыку і просіць, каб туды ж прыехалі прадстаўнікі з бацькаўшчыны дзеля завязання крэпкай сувязі з амерыканцамі. Гэта незвычайна важнае здарэнне ў гісторыі беларускага руху.
2: Беларусь у інтэрбелюме.
3: Выданне «Беларускі фронт» у 1939 годзе апублікаваў зацімку «Заслужаная нагарода». Ведамы беларускі дзеяч доктар Станіслаў Грынкевіч за свае навуковыя працы атрымаў першую нагароду на з'ездзе дактароў-псіхіятраў усяе Польшчы. З'езд гэты адбыўся сёлета на Сёмуху ў Хорашчы, каля Беластоку.
4: А хто там ідзе?
2: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадырком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши. Тихановская ОГАЗе обвестила про створение межпарламентской группы за демократичную Беларусь. Мытня затримала на меже с Польшей партию гоночных аксессуаров коштом у 435 тысяч рублей. З навінамі Валя Лаевская. На палях сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў ГАЗе афіцыйна запусцілі міжпарламенцкую групу за дэмакратычную Беларусь. Пра гэта паведаміў офіс Святланы Ціханоўскай. У новую ініцыятыву ўвайшлі 35 парламентарыяў 17 краінаў, сярод якіх Швецыя, Украіна, Нямеччына, Польшча, Латвія, Ісландыя, Нарвегія, Славенія, Чэхія, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. Поводле офису Тихановская группа будет координовать подтримку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступающая перед удельниками сессии Тихановская подяковала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так само заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связано с безопасностью Европы и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязней и системных демократичных изменов. На минулым тыдні у Киеве миссия демократичных сил Беларуси провела стратегичную сессию с представниками белорусской диаспоры в Украине. Эта сессия прошла у другий раз, рассказала керовница миссии демократичных сил Беларуси в Украине Светлана Шатилина.
3: Мы уже наметили шляхи, как бачить саме диаспора, что такое миссия, якая ее роля. И гэтае напрацаванне мы будем рухать наперед, потому что есть особливость, коли миссия есть тем органам, які признают белорусы, большинство белорусов тут в Украине, это одна ситуация. Коли диаспора сегментована и миссия не есть ее представником, это совсем иншая роля.
2: Так само Светлана Шатилина бачить потребу у проведенні агульнага сходу ці з'езду белорусов в Украине.
3: Я намагаюсь не публично вести певные размовы с теми людьми, якія представляют разные сегменты диаспоры для того, каб пачаць диалог. Але ситуация на разе такая, что не усе готовы гэта рабіць, нават просто сесці, каб пагаварыць.
2: Одним из досягнений в опушнего часу для усіх белорусов Украины было то, что миссия, якая зараз складается только с двух особ, Светланы Шатилиной и ее помощницы, домовились за одной из амбассад об тем, как громадяне Беларуси, якія мають часовые посвящения в Украине, могли у певный способ оплачивать отримание виз. Ранее это было тяжко або зусім немагчыма. Об затриманні у пункті пропуску Козловича з польського боку Кукурукі буйної партії гоночних аксесуарів повідомляє Державний митний комітет Білорусі. Незадекларований товар переміщався у грузовіку «Рено» разом з партією автозапчасток, які увозилися легально, відзначає відомство. Паводле даных Дзяржаўнага мытнага камітэта, падазрэнні ў мытнікаў узніклі пры даглядзе аўтамабіля з дапамогай рэнтгенаўскага сканавання. У выніку было ўстаноўлена, што ў грузавіку перавозіцца лішнія каля 660 адзінак згаданых аксесуараў. Іх кошт ацэнены ў 435 тысяч рублёў, а гэта, як заявляецца, каля 97 тысяч рублёў нявыплачаных мытных платежоў. У дачыненні да польскага перавозчыка складзены адміністрацыйны пратакол, яму пагражае штраф у памеры да 30% кошту затрыманага тавару. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна воблачна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Невялікія магчымыя праясненні, магчымы таксама сёння ападкі дажджу. Тэмпература каля 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Кракаве з'явілася асацыяцыя беларускіх выдаўцоў.
5: Кожнае выдавецтва прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы, сваіх аўтараў.
4: У Кабылянцы адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка Мікалая Гайдука.
6: Варта ўсё ж такі упісаць у мясцовую прастору, у мясцовую памяць імя Мікалая Гайдука.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу эсэ Алеся Кастеня «Мястэчка маёй любові».

0: слухаете передачу «Життё з літературай».
1: У Кракове з'явилась ассоциация белорусских выдавцов. Первая профессийная организация, якая объединяет белорусские выдавецтвы у эмиграции. Задача инициативы – координовать деятельность книговыдавецкой галины, оборонять профессийные интересы и представлять белорусскую книгу на международном уровне. Я уверена, что белорусская книга целиком конкурентоспособная с замежной, отзначила старшиня ассоциации Валентина Барбара Андреева.
2: На ваш погляд, насколько конкурентоспособная белорусская литература в сравнении с зарубежной?
3: Абсолютно конкурентоспособная. Абсолютно. У нас такие классные книжки, что коли б только мы научились всем этим магичным штучкам, которые используют замежные выдавецтвы, буйные замежные выдавецтвы. Это, ведомо, что магия, это в двукосьях, я вымовляю это слово, в двукосье, потому что это не магия, это механизмы, рыночные механизмы, с якими працует весь свет. Кто далекий от этого, то и может почитать вот книгу Yellow Face Ребекки Кван, якая вышла в выдавецтве Янушкевич в белорусском перекладе. Там больше-меньше описано, как все працует. Наши чудовные белорусские книги, коли бы яны имели шанец быть перекладенными и трапить у систему распаўсюду, у руки команде пиарщиков, то яны б были бестселлерами. Иншая справа, что никому нема справы, да? Не, я не маю рации, коли кажу, что никому нема справы. Белорусам есть справа, але я думаю, что каждый народ, каждое выдавецтво, ну, просовывая свои цікавості, свои идеи, темы своих авторов, с якими зручно працавать перед усім. И белорусы еще покуль это не зручная команда, не зручный материал для того, как робить на им бизнес и, отповедно, робить добрый пиар нашим книгам. Але я уверена, что мы научимся. Мы настолько талановиты и добро схопливаем все эти правила гульни, что мы знойдем выход и знойдем подыход и да, этой справы так само.
2: Ці открыли вы для себе, який крючок повинен быть у творы литературным для того, каб ён зачапіў аудиторию?
3: Самым главным крючком я лічу сумленную працу автора. Калі автор отдается працы над твором на 110%, вкладывается, отказно подыходит, шануя своего читача, не выкрыстовывая читача як бидон для зливания туды своих эмоций, а разумея, что он хочет сказать, какие у него есть сродки, как это сказать, шукая метафоры, шукая сюжетные линии, какие здивят читача, то текст отрымается. Коли автор недооценивает читача, завжды отрымливается горш.
2: Якую тенденцию апошніх уже 6 годов, то бок с 2020-го, у литературы вы подзначили? Чи есть у авторов імкнення до того, каб еще больше идентифицировать белорусов як нацию, подкресливать здесь гэтые бело-червоно-белые символы, альбо штосьці вось таким накірунку?
3: У авторов, у сапраўдных авторов, якія думають про то, что пишут, у їх нема імкнення займацца прапагандай або навязваннем, або навешваннем ярлыкоў, маркіруючы, што б то ні было, ўжо знаёмымі сімваламі. Задача пісьменніка не ў тым, каб навязаць нейкую думку чытачу. Задача пісьменніка паставіць пытанне перад чытачом і паспрабаваць адказаць на яго сюжэтнымі нейкімі лініямі, даць чытачу таксама прастору для думкі і разважання.
1: Віце-старшынём асацыяцыі быў абраны Ілля Андрэеў. Рашэнне аб стварэнні асацыяцыі было прынятае летась падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши. Пясков заявил, что российская спецоперация в Украине перетворилась в войну. Референдум об отмене пожизненной пенсии для офицера у Словаччины не отбылся. С новинами Валя Лаевская. Пресс-секретарь керовника России Дмитрий Пясков заявил, что российская специальная военная операция в Украине перетворилась в соправдную войну. Про это он сказал в интервью российским державным СМИ. Поводле Пяскова это отбылося праз подтрымку Украины с боку заходних краин. Иде война, это соправдная война. Ведаете, чему война? Бо усё починалося, як специальная военная операция. Протягивается, як война, тому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гага, и Осло, и, на жаль, Вашингтон. Бо яны допомагают наводить узброение на наши цели про свою спадорожниковую инфраструктуру. У гэтых умовах мы повинны усведомлять, киевский режим здольный на усё, сказал Пясков. И он так само отзначил, что краины Захаду допомагают Украине выкористовывать замежное узброение для ударов по российских объектах. Напередодні Пясков заявіў, што так званая ваенная аперацыя будзе працягвацца. Гэтая заява прагучала пасля паведамленняў Москвы аб нібыта усталяванні кантролю над Константінаўкай у Донецкай вобласці. Украінскія крыніцы абвяргаюць інфармацыю пра захоп гэтага населенага пункта. Миссия демократичных сил Беларуси в Украине спробуя добиваться признания пашпорта новой Беларуси официальным Киевом. Але уласна статус этого документа поколь неопэлны, отзначая глава миссии Светлана Шатилина.
3: Я бы не называла его на сегодня пашпортом новой Беларуси, потому что частка людей действительно спрымают его как документ от державы, який посвечивает особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не мае. И другое, он мае певные, на мой погляд, питання. Тобто орган, який выдал этот документ. Хто гэтый орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае.
2: Паводле Святланы Шацілінай, пакуль гэтыя пытанні прынцыпова не будуць вырашаны і Украіна не будзе мець яснасць адносна статуса пашпарта новай Беларусі, пашырэнне гэтага дакумента ва Украіне будзе рабіцца стрымана. Референдум у Словаччине, на яким пропонувалося скасовать пожиттєвые виплати былым прем'єр-міністрам, у тим ліку теперішньому керівнику уряду Роберту Фіцу, признали несоправдним праз недостатковую явку виборників. Паводле Associated Press, пасля падліку амаль усіх бюлетенів, явка склала крыху больш за 16% при неабходных 50%. На голосование были вынесены два пытання об скасаванні пожиттєвых выплат былым керавнікам ураду и об аднаўленні працы спецыяльнай прокуратуры, якая займалася расследаваннем асабліва цяжкіх злачынстваў і карупцыі. Урад Роберта Фіца ліквідаваў гэтае ведамства ў 2024 годзе, што выклікала масавыя пратэсты ў краіне. Паводле славацкіх СМІ, большасць удзельнікаў рэферэндуму падтрымала абедзве прапановы. За ўсю гісторыю незалежнай Славаччыны сапраўдным быў прызнаны толькі адзін рэферэндум аб уступленні краіны ў еўрапейскі звяз ў 2003 годзе. Усе астатнія не пераадолі необходимый порог явки. Больше новин на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Под 16 градусов вечером в нашем белорусско-польском помежжи день и день махчимы короткочасовые опадки ночью от 10 до 12 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

песни спевая весна, у поветры снежинки изникаюсь. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, а летом я еще не шакаюсь.

наші за сніг, але хутка повстане живое. Что ты зробиш за коротенький век? И ти знойдеш что-небудь святое? Я чакав тебе долго, вясна, и нарешті зимой развітався. Все пригожее стало, и я закричал, что есть эмоции. Тримайся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я в Беларуси, 19-я у Польши. Тихановская ОГАЗе обвестила про створение межпарламентской группы за демократичную Беларусь. Федерация легкой атлетики Украины витала захование санкций супрать белорусских спортсменов. С новинами Валя Лаевская. На полях сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у ГАЗе официально запустили межпарламентскую группу «За демократичную Беларусь». Про это поведомил офис Светланы Тихановской. У новую инициативу вошли 35 парламентариев 17 стран, среди которых Швеция, Украина, Немеччина, Польша, Латвия, Исландия, Норвегия, Словения, Чехия, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. По воле офису Светланы Тихановской группа будет координовать поддержку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступающая перед удельниками сессии, Тихановская подяквала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так сама заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связанное с безопасностью Европы, и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязнев и системных демократичных изменов. Миссия демократичных сил Беларуси во Украине спробует добиваться признания паспорта Новой Беларуси официальным Киевом. Але уласно статус этого документа покуль непевны, отзначая глава миссии Светлана Шатилина.
3: Я бы не называла его на сегодня паспортом Новой Беларуси, потому что частка людей действительно воспринимают его как документ от державы, який посвечує особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не мае. И другое, он мае певные, на мой погляд, питання. Тобто орган, який выдал этот документ. Хто гэтый орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае.
2: Паводле Святланы Шацілінай, пакуль гэтыя пытанні прынцыпова не будуць вырашаны і Украіна не будзе мець яснасць адносна статуса пашпарта Новай Беларусі, пашырэнне гэтага дакумента ва Украіне будзе рабіцца стрымана. Федерация легкой атлетики Украины подяквала Сусветной организации легкой атлетики за захование санкций супрать белорусских и российских спортсменов. Сусветная легкая атлетика заўсёды на боку сумленного чистого спорту. Это моцная позиция и, на жаль, далеко не усім у спортивной супольности удается ее вытрымливать. Тому рашэнне World Athletic тым больш важна, што яно служыць маяком для ўсяго сусветнага спорту, заявіла прэзідэнт Украінскай Федэрацыі Вольга Саладуха. Паводле яе слоў, усе украінскія спартсмены і ў першую чаргу прадстаўнікі лёгкай атлетыкі удзячныя за такую прынцыповасць. World Athletics пацвердзіла санкцыі супраць атлетаў з Беларусі і Расійскай Федэрацыі па выніках пасяджэння Савета арганізацыі, якое прайшло 1-2 ліпеня у фармаце відэаканферэнцыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра воблачно с прояснениями, днем под 22 градусы. Тягом дня магчымыя короткочасовые ападки.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

У эфире белорусского радио «Рация», что ты дневная передача серии «С подляжа родом. Месце подеи люди». Сегодняшняя передача, присвеченная 84-й годовине пацификации гитлеровцами вёски Райск, что на Бельщине. Константин Семенюк 1931 года на рождение, 16 червеня 1942 года, стратил батьку и брата. Батька Алексей имел 34 года. Брату Володе исполнилось усяго 16 годов.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 у Беларуси, 21 у Польши. Тихановская у ОГАЗе обвестила про створение межпарламентской группы «За демократичную Беларусь». Федерация легкой атлетики Украины витала захование санкций супрать белорусских спортсменов. С новинами Валя Лаевская. На полях сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у ОГАЗе официально запустили межпарламентскую группу «За демократичную Беларусь». Про это поведомил офис Светланы Тихановской. У новую инициативу вошли 35 парламентариев 17 краин, среди которых Швеция, Украина, Немеччина, Польша, Латвия, Исландия, Норвегия, Словения, Чехия, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. По воле офису Светланы Тихановской группа будет координовать поддержку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступаючи перед удельниками сессии, Тихановская подяквала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так само заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связанное с безопасностью Европы, и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязней и системных демократичных изменов. Миссия демократичных сил Беларуси в Украине спробует добиваться признания паспорта Новой Беларуси официальным Киевом. Але уласно статус этого документа покуль неполный, отзначает глава миссии Светлана Шатилина.
3: Я бы не называла его на сегодня паспортом Новой Беларуси, потому что частка людей действительно воспринимают его как документ от державы, который посвечивает особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не имеет. И другое, он имеет певные, на мой погляд, питание. То есть орган, который выдал этот документ. Кто этот орган и кто берет на себе ответственность за то, что он выдает этот документ той особе, якой он это выдает.
2: По воле Светланы Шатилиной, покуль эти вопросы принципово не будут вырашены, и Украина не будет иметь ясность относно статуса паспорта Новой Беларуси, поширение этого документа в Украине будет робиться стримано. Федерация легкой атлетики Украины подяквала Сусветной организации легкой атлетики за захование санкций супрать белорусских и российских спортсменов. Сусветная легкая атлетика заусёды на боку сумленного чистого спорту. Это моцная позиция и, на жаль, далеко не усім у спортивной супольности удается ее вытрымливать. Тому решение World Athletic тем больше важно, что и оно служит маяком для усяго сусветного спорту, заявила президент Украинской Федерации Ольга Саладуха. По воле ее слов, усе украинские спортсмены и, у першую чергу, представники легкой атлетики удячные за такую принциповость. World Athletics подтвердила санкции супрать атлетов из Беларуси и Российской Федерации по выниках посяджения Совета Организации, якое прошло 1-2 липеня у формате видеоконференции. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Под 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра облачно с прояснениями, днем под 22 градусы. Тягом дня махчимые короткочасовые опадки.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Москве. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.